Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1985. Шаде. The Sweetest Taboo.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1999. Дженнифер Лопес, «If You Had My Love».

услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное.

0: Времена и Евгений Будян. Всем доброго утра.
1: Отличные выходные на семи холмах с Евгением Будяном.
2: Доброе утро и здравствуйте всем, кто уже не спит с утра пораньше. На календаре 26 сентября, заключительные выходные месяца. Добро пожаловать в уютное утро на семи холмах. Скоро у нас Эд Ширан и Дайр Стрейтс, а прямо сейчас Селин Дион.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня. Приберегите субботу для физической активности. Овны, львы и стрельцы, прогулка, поездка или неожиданное хобби принесут больше удовольствия, чем спокойный день дома. Знаки Земли. Сегодня вам может попасться человек с совершенно другим взглядом на привычную для вас тему. Тельцы, девы и козероги, спорить окажется бессмысленно. Зато чужая позиция даст пищу для размышлений. Знаки воздуха. Звезды обещают маленькое открытие в собственном городе. Близнецы, весы и водолеи, место, мимо которого вы проходили десятки раз, внезапно предстанет совсем иначе. Знаки воды. Субботний вечер может принести неожиданное примирение с тем, что недавно вас раздражало. Раки, скорпионы и рыбы, возможно, изменится не обстоятельства, а ваше отношение к нему.
0: Радио 7.

0: Шинейд О'Коннор в субботнем эфире. И если вдруг кто еще не слышал, на следующей неделе москвичей ожидает старое бабье лето. Оно продержится до 10 суток, что вдвое больше стандарта и может претендовать на звание самого продолжительного старого бабьего лета в истории. Температура воздуха будет выше нормы. Днем столбики термометров будут показывать от плюс 13 до плюс 18 градусов. Дождей также не ожидается. При таком сценарии наступление коммунальной осени, когда среднесуточная температура становится ниже плюс 8 градусов, будет сдвинуто к середине месяца. Прекрасная новость, на мой взгляд. К музыке вернемся через 2-3 минуты, а прежде...
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет, с вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Архитектурные и дизайнерские премии – хорошая наводка для тех, кто любит путешествовать по новым интересным местам.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1994. Хулио Иглесиас. «Crazy».

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: Столица облачно. В эти минуты за окном плюс 11. Днем до 17 градусов тепла, воздух прогреется. В течение дня сегодня осадков не ожидается. Вечером 13. Предстоящей ночью.

Радио 7 Ронан Китинг. А тем временем Netflix запустил в разработку полнометражный фильм по мотивам телешоу «Улица Сезам». Когда картина выйдет на экраны, пока не ясно. Помимо фильма, Netflix выпустит новые сезоны культовой детской передачи. Платформа продлила проект

0: Девушка в красном. Это Крис Дебург. И если вам нравится дуэт Пенелопа Крус и Джонни Депп, знайте, что эта парочка появилась в загадочных и жутких образах в трейлере «Вечного странника». Депп сыграл таинственного гостя, который сталкивается с барменшей на частной яхте. Вскоре они оказываются втянутыми в дела криминального авторитета и выясняют, что связаны друг с другом неожиданным образом. Когда картина выйдет, неизвестно, но я лично, когда слышу, вижу, что эти двое в чем-то участвуют, смотрю сразу. От кино к музыке, дальше Pink, а затем на Радио 7 Level 42. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Заверийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшиеся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
4: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
5: Радио 7.
6: На 7 холмах.
5: 104.7 FM.

0: Lessons in Love на Радио 7, это Level 42. И довольно любопытная статистика мне тут попалась. Оказывается, иностранный турист тратит в Москве в среднем 200 тысяч рублей за поездку, тогда как российский 46 тысяч. Понятно, что расходы включают в себя и транспорт, и так далее, но тем не менее иностранный турист для города — это совсем другие деньги, сказал министр экономического развития. Интересно, совсем другие — это какие? Вопросов к этому исследованию больше, чем ответов. Сколько дней, как время проводит и так далее. Ну и не для кого не секрет, что город на семи холмах далеко не бюджетный вариант для туризма. И, кстати, о столице. Передаю слово Филиппу Смирнову, который знает о Москве все и даже немного больше.
1: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
2: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Решил тут узнать, где в Москве живут деревья-долгожители. Карты старинных деревьев как единого официального документа не существует. Но ориентиры есть. Департамент природопользования Москвы ведет учет особо охраняемых зеленых территорий, и многие вековые деревья находятся именно там, в музеях-заповедниках, парках и усадьбах, имеющих статус памятников природы. Кроме того, сведения о старовозрастных деревьях можно найти в материалах Мосгорпарка, на сайтах музеев-заповедников и в краеведческих публикациях, где нередко публикуют схемы и маршруты по зеленым достопримечательностям.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: все самое интересное в один клик. Радио 7. О погоде.
1: В Москве сейчас облачно, в эти минуты за окном плюс 10, днем до 17 градусов тепла, воздух прогреется, в течение дня сегодня осадков не ожидается, вечером 13, предстоящей ночью плюс 11. Столица, 10 утра. Прямо сейчас на Радио 7 новости. В эфире Марат Бекметов. Марат, доброе утро.
2: Доброе утро. Россельхознадзор сохранил запрет на ввоз из Армении молочной и рыбной продукции. Ереван не предоставил подтверждающих документов об устранении нарушений.

обещанному. Я обещал подарки. И сегодня наш приз – новая авантюрная трагикомедия писателя, медиа-менеджера и телерадиоведущего Романа Емельянова «Мотылек». Современная повесть о семейном конфликте, в котором спор поколений превращается в рискованную игру с высокими ставками. А ваша задача – ответить на вопрос правильно и раньше остальных. Кто справится, тот получит в подарок книгу. Если кто вдруг не знал, у мотыльков нет носа. Как вы думаете, чем они улавливают запахи? Так звучит вопрос. Варианты ответов: усиками или же антеннами, всеми волосками на теле или же крыльями во время полета. Ваши варианты ответов мы ждем в нашем конверте, который находится на сайте radio7.ru в верхнем правом углу экрана. Первый, кто правильно отвечает, получает подарок — авантюрную трагикомедию «Мотылек», книгу Романа Емельянова с автографом автора. Желаю удачи и жду ваши сообщения. 10.

0: обратил внимание на жизнерадостную стюардессу, чьи отношения с ним ограничились лишь стаканом имбирного эля. На бейджике девушки красовалось редкое имя Анжелия. Забавно, что к моменту выхода сингла Маркс уже был счастливо женат на Синтии Роудс. Однако писать сладкие песни о любви ему казалось скучным. Артиста всегда больше вдохновляла драма безответных чувств. В итоге образ роковой героини он собрал из воспоминаний о своих прошлых неудачных романах.
1: Радио 7. Уикенд Ричарда Маркса.

0: Цигарелли в мхатовской версии. Смешная, эмоциональная и бесхитростная история о том, что каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа равновесия мира. История об извилистых путях к счастью полна тепла, грузинских песен и колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и Артур Ваха. 29 и 30 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
1: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7 495 292

сверхчувствительные радары. Например, самец павлина глазки благодаря им может почувствовать запах самки на расстоянии до 10-11 километров. Быстрее всех правильно ответила Елизавета. 9738, последние цифры номера. Елизавета, мы вас поздравляем. Вы получаете новую книгу писателя, медиа-менеджера и телерадиоведущего Романа Емельянова «Мотылек». Современная повесть о семейном конфликте, в котором спор поколений превращается в рискованную игру с высокими ставками. Книга, кстати, с автографом автора. Всем большое спасибо за участие.

Когда за окном становится прохладнее, хочется добавить в жизнь чуть больше нежности и тепла. А идеальный саундтрек для такой погоды «Радио 7» представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Сегодня и завтра. Лучшие песни и истории о непокорном романтике Ричарде Марксе.

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: Столица сейчас облачно с прояснениями. В эти минуты за окном плюс 11. Днем до 17 градусов тепла, воздух прогреется. В течение дня сегодня осадков не предвидится. Вечером 13, предстоящей ночью плюс 11.

0: зале «Манеж» и вновь соберет талантливых дизайнеров из разных уголков России и еще больше десятка государств. Как сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина, в течение 6 дней пройдет около 100 показов, гостей также ждут лекции ведущих экспертов и фестиваль короткометражных фильмов. На подиуме, в шоу-руме и маркете свои коллекции презентуют больше 350 дизайнеров. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах, а далее музыка на все времена и Евгений Вудян. Всем прекрасного дня.
1: Отличные выходные на Семи Холмах с Евгением Вудяном.
2: Марат, спасибо большое. Вы слушаете Радио 7. Добро пожаловать в выходные на Семи Холмах. Прекрасная музыка для начала выходных. Возьмутся за нее скоро Крис Норман и Сьюзи Куатро, Эд Ширан и прямо сейчас Уитни Хьюстон.

Юга Бейпс в нашем эфире. И важная информация для мужчин, скорее, у кого есть вторая половина, пишут, что у 44% россиянок улучшается настроение после бьюти-процедур. А что это значит для мужчин? Правильно. То, что вы и подумали. Мы же не хотим, чтобы прекрасная половина человечества была в плохом настроении, правда ведь?

Выяснилось, что россиянки по-разному воспринимают понятие женской красоты. Например, 18% участниц отмечают, что красота подразумевает под собой гармонию внешнего вида и внутренних качеств. 13% девушек относят к этому понятию внешний образ. 8% – ухоженность. Среди других качеств – доброжелательность. 6% – индивидуальность. 5% – умение подбирать образы и подчеркивать красоту с помощью макияжа. 4% – а еще уверенность в себе. Так ответили 2% опрошенных. Из музыки дальше у нас Адриана Челентано, а затем Кэрри Хилсон. Доброе утро.

Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Главный хит в карьере Маркса изначально был любовным посланием, которое вообще не предназначалось для публики. В конце 80-х музыкант страдал от разлуки со своей девушкой, актрисой Синтией Роудс. Она улетела на съемки в Южную Африку, а Маркс хотел отправиться следом, но ему неожиданно отказали в визе. Переполненный эмоциями от сорванной поездки и затягивающимся расставанием, музыкант за какие-то 20 минут набросал песню, заменившую ему письмо любимой. В эпоху до интернета и мессенджеров кассету с записью пришлось отправлять в Африку обычной почтой. Маркс не планировал выпускать песню сам, поэтому предложил ее Барбаре Стрейзанд. Но та от материала отказалась, заявив, что мелодия прекрасна, но текст придется переписать. Ведь она, Барбара Стрейзанд, не собирается просто сидеть и кого-то ждать. В итоге друзья уговорили Маркса записать трек самому. Баллада возглавила мировые чарты и принесла артисту огромную славу. Правда, его романтическая история хэппи-эндом не увенчалась. После 25 лет брака Маркс и Роудс все-таки развелись. Радио 7. Уикенд Ричарда Маркса.

0: «Уикенд» Ричарда Маркса. Только на Радио 7. Реклама.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: Take That. Только что в Москве 11 часов 41 минута. Доброе утро. А буквально вчера вечером писали, что экс-руководительница Tinder запустила новое приложение для знакомств для тех, кто устал от свайпов. Сервис предложит пользователям стать сватами. Те, кто согласится, будут оценивать совместимость пар. Благодаря этому, как надеются создатели приложения, люди быстрее и точнее смогут находить себе партнеров. Бесконечно листать профили незнакомцев не получится. Система настроена так, чтобы показать небольшое число вариантов за раз. Среди претендентов обязательно будут те, кто выходит за рамки обычных предпочтений пользователя. Что-то я пока совсем не понимаю, чем это лучше или хуже других дейтинг-сервисов. К музыке мы обязательно скоро вернемся. Прежде...
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. Маленькие городки порой оказываются богатыми на большие сюрпризы. Как раз из таких Боровск, расположенный в Калужской области на берегу реки Протва. Среди его достопримечательностей есть совершенно удивительные. Например, деревянная Покровская церковь в стилистике северорусского зодчества, которую называют «Боровские кижи». Или весьма необычный памятник Циолковскому, который в молодости преподавал в местном училище. Отец космонавтики выглядит здесь, как засмотревшийся в небо чудак в валенках. Таким его считали жители города, не понимавшие его экспериментов. На экскурсии в квартире музея Циолковского можно послушать, как он, например, запускал воздушных змеев со мечами на хвосте или катался на коньках.

ах, зонтиком вместо паруса и о других его чудачествах, удивлявших соседей. Еще в Боровске есть дом, из которого торчит настоящий самолет. Это частный авиамузей, дом самолета Як-40, основанный одним из местных жителей. На экскурсии можно посидеть в кабине и покрутить штурвал. А 3 года назад в Боровске открылся еще один необычный музейный проект – тюремный замок. Это здание настоящей дореволюционной тюрьмы, которое восстанавливает местная предпринимательница. В бывших камерах теперь музейные экспозиции, посвященные разным периодам в истории здания и Боровска. И необычные арт-инсталляции, в том числе с рисунками боровского Бэнкси, художника-самоучки Владимира Овчинникова, чьи порой наивные, но очень искренние рисунки встречаются в Боровске повсеместно. Он создал в городе и его окрестностях более 300 муралов, в том числе масштабные.

0: масштабный глобус Боровска, ставший одним из его символов. А в местном кафе «Домик счастья» можно попробовать безалкогольный тыквейн на тыквенном соке. Тоже большое открытие и отдельный повод для поездки в Боровск.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

Когда за окном становится прохладнее, хочется добавить в жизнь чуть больше нежности и тепла. А идеальный саундтрек для такой погоды

0: Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Сегодня и завтра. Лучшие песни и истории о непокорном романтике Ричарде Марксе. Только на Радио 7.
1: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
3: Да никаких.
2: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
3: Перевожу.
2: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
3: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
2: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
0: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2010. Леди Гага. Алехандро.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 12, плюс 14. Максимально сегодня до 18 градусов. Прогреется воздух. В течение дня осадков не ожидается. Вечером 13, предстоящей ночью плюс 11. Завтра в воскресенье будет пасмурно. Днем 17, завтра утром плюс 12.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
2: В столице полдень.

0: Новостями продолжает нас сегодня знакомить Марат Бекметов. Марат, привет.
1: Привет, Женя. Добрый день всем. Звонки банков без маркировки могут начать блокировать с 15 октября. Об этом Минцифры предупредили операторы «Большой четверки». Как пишет «Коммерсант», договоры на маркировку уже заключили более 90% участников банковского рынка, однако часть крупных кредитных организаций пока этого не сделала или не выполняет условия соглашений. Напомню, с сентября прошлого года маркировка позволяет абоненту видеть на экране название организации, которая ему звонит. В Росрыболовстве объяснили, с чем связан рост цен на минтай. Как заявили ТАСС, в ведомстве динамика обусловлена влиянием спроса, а также совокупными расходами по всей цепочке поставок. От трат на топливо и оплату труда экипажей до расходов на хранение и транспортировку. Ранее «Коммерсант» писал, что оптовая стоимость минтая на Дальнем Востоке выросла более чем на 2% за неделю, на 10% за месяц и на 59% в годовом выражении. За килограмм цена составила 215 рублей. Рейсы на средиземноморские курорты Египта готовы выполнять три российские авиакомпании. Они запросили допуски Росавиации к полетам. Red Wings намерен открыть маршрут в Борг-эль-Араб из Жуковского и Екатеринбурга с частотой до 7 раз в неделю. А Nordstar и Air Aero из Москвы в Эль-Аламейн до 2 раз в неделю. Ранее в сентябре рейсы в Эль-Аламейн по заказу российских туроператоров запустили три авиакомпании Египта. До этого перелеты выполнялись только в Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Каждый десятый россиянин считает, что идеальное занятие для выходного дня – это долгий сон. При этом самым любимым досугом у населения являются выезды на природу. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного одним из онлайн-сервисов по поиску работы. На втором месте, согласно исследованию, досуг в кругу семьи, на третьем – спорт и прогулки. У мужчин на первом месте в идеальном выходном оказалось время с семьей, у женщин – прогулка. На втором и у тех, и у других – поездка за город, а у мужчин еще и спорт. Представители сильного пола также предпочитают рыбалку, а девушкам больше по душе хороший сон и культурная программа. Это были новости на радио 7 на 7 холмах, а далее музыка на все времена и Евгений Будян. Всем чудесной субботы.
0: Хороший сон любят не только девушки. Спасибо большое, Марат.
2: Отличные выходные на 7 холмах с Евгением Будяном.
0: Совершенно верно. Всем большой привет из московской студии «Радио 7», в окне которой я вижу, что выглянуло солнце, и это замечательно. Предлагаю замиксовать это с приятной качественной музыкой. Кэти Перри, Стинг скоро, а Джастин Тимберлейк прямо сейчас.

субботнем эфире Сандра. И думаю, многим во всяких рилсах и шортсах попадалась девочка из Таиланда, которая на острове Пхукет выступает с гитарой и поет. Я когда первый раз ее увидел, обратил внимание, что она на голову выше своих коллег из кавер-бендов, причем репертуар не самый простой. Queen, Linkin Park, Metallica, System of a Down. В общем, ближе к металлу у нее предпочтение, и многие ее видео набирают по миллиону просмотров. Так вот, оказывается, на днях она выиграла America's Got Talent. Ей вручили $1 миллион и возможность проведения собственного шоу в Лас-Вегасе. Еще где-то писали, что владелец крупного бизнеса в Таиланде подарил ей квартиру. А ей то ли 16, то ли 17 лет. Вот так. От ночного маркета Пхукета до Лас-Вегаса. История до мурашек трогает. Зовут ее Радикан Амлой, выступает под псевдонимом Нене Ройал. Дальше у нас Роберт Майлз, а также Дэмиан Райс.

Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Музыкальная карьера Ричарда Маркса началась еще в младшей школе, причем самым неожиданным образом. Мать мальчика была успешной эстрадной певицей, а отец — композитором и автором рекламных джинглов. Поэтому Ричард с 5 лет начал подрабатывать у отца на студии. Голос юного Маркса можно услышать в роликах популярных брендов — от стиральных порошков до шоколадных батончиков и сухих завтраков. К 17 годам у Маркса уже был огромный опыт профессиональной работы у микрофона, знание студийной кухни и четкое понимание, как создаются цепляющие мелодии. Радио 7. Уикенд Ричарда Маркса.

0: «Уикенд» Ричарда Маркса. Только на Радио 7. Реклама.
1: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал «Веер». Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Кар-кар-кар-кар-кар. Прайс-прайс. Продай авто на кар-прайс-прайс.
6: За 2 часа и по рыночной цене покупай любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
7: Почему бы и да? Взять паузу в обычный будний день и подняться на высоту Останкинской башни, где ресторан «Седьмое небо» ждет вас. Сет из блюд авторской кухни, панорамный вид на Москву и посещение смотровой уже включены в билет. А ваша машина подождет вас бесплатно. Подробности на tvtower.ru. 6+.
8: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Квартал и здание от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Радио 7 представляет. Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы – близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль «Ахматова, Гумилев, Гумилев». 29 сентября. Театр имени Маяковского. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
7: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

Lighting Seeds только что. А тем временем в США запущен в разработку сериал «Мэри Поппинс». СМИ подчеркивают, что грядущий сериал не будет пересказом диснеевского фильма «Мэри Поппинс» 60-х годов с Джули Эндрюс в главной роли. Новая адаптация как никогда детально раскроет мир, созданный Памелой Трэверс. «Мэри Поппинс» из романов часто описывается как более загадочная, непостоянная и опасная, чем ее кинообраз, а приключения в книгах волшебны, сюрреалистичны и порой пугающие. Любопытно, конечно, что получится. Либо должно быть очень круто, либо Поппинс какой-то. Но я не мог этого не сказать. Из музыки дальше у нас Bengals, а затем прогулки со Смирновым.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Вот идем мы с вами по Новорязанской улице. Позади оставили задворки Казанского вокзала, прошли бывший Рязанский трамвайный парк, он же второй троллейбусный, в котором сегодня модное пространство фудкорта и кинотеатра под открытым небом. И вот впереди, будто выныривая из городской суеты, возникает сегодняшний герой – музей транспорта Москвы. Перед нами не просто музей, а настоящий памятник эпохи авангарда. Можно сказать, архитектурная поэма из кирпича и стекла, созданная Константином Мельниковым при участии инженера Владимира Шухова. Участок, доставшийся архитектору, был непростым, клиновидным, словно острый угол, врезавшийся в городскую ткань. И Мельников, как истинный мастер, не стал бороться с формой места, а сделал ее главным мотивом. Здание сложилось в изящную подкову, почти серп, будто застывшая траектория разворота грузовика. Вдоль этого изгиба когда-то стояли машины, а теперь здесь история движения, от конки до беспилотного электробуса. Килевидные выступы фасада, ритмично бегущие вдоль улицы, напоминают волны или даже грани огромного механизма. В торцах каждого пара ворот. Так архитектор хитро организовал потоки, чтобы машины могли заезжать и выезжать, не мешая друг другу. А в центре строгий прямоугольник административного корпуса. Сплошное остекление, будто взгляд в будущее, которое тогда только предстояло построить. Почти 100 лет это здание гаража жило разными жизнями. Сначала здесь были слышны басовитые моторы грузовых машин, поливальных, бетономешалок, самосвалов. Потом пришел черед таксомоторного парка. В военные годы тут шумели станки ремонтного завода, здесь возвращали к жизни фронтовые грузовики. Позже, почти 7 десятилетий, тут работал 4-й автобусный парк Мосгортранса. Время покрыло стены копотью, здание обросло хозяйственными пристройками, будто пытаясь спрятать авангардный силуэт под слоями обыденности. В 2017 году началась новая глава. Город взялся за научную реставрацию, и шаг за шагом здание возвращало себе свой голос. Мастера вручную, кирпич за кирпичом, восстанавливали кладку. Это называется технология вычинки. Кропотливая, почти ювелирная работа. Вернули скошенные фронтоны, бережно расчистили и воссоздали световые фонари и те самые наклонные витражи. Их было почти 500 метров. Именно они когда-то наполняли гараж живым дневным светом. А поздние пристройки, уродовавшие силуэт, аккуратно демонтировали. Словно сняли лишние слои истории, чтобы услышать главную мелодию Мельникова. Под историческим гаражом появился новый подземный уровень на глубине около 7,5 метров. Там, в тишине под городом, развернулась экспозиция о метро. Исторические конструкции бережно сохранили. На первом этаже наземный транспорт. От воссозданного вагона конки 1872 года до прототипа беспилотного электробуса «Матрешка». В подземном зале вагоны метро разных эпох. Редкий тип «Б», единственный в мире сохранившийся 8-дверный вагон из берлинского метро. Типы «А», «Б», «Г», «Яуза», «Номерной» и «Москва-2019». Повсюду артефакты. Старые светофоры, жетоны, спецодежда метростроевцев, инструменты, которыми копали первые станции. Гараж-музей на Новорязанской, дом 27 – это не просто здание. Это живая хроника движения Москвы, где каждый кирпич помнит гул моторов, каждый витраж ловит свет новых дней, а история транспорта становится историей самого города. Сходите, посмотрите.
0: Прогулки со Смирновым. Только на

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
7: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет.

0: продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
1: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
2: Эргоферон.
3: Мы всей семьей лечимся.
1: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
4: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов: противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: В конце каждого часа «Путешествие во времени» в компании «Радио 7». Год 1981. Electric Light Orchestra. Ticket to the Moon.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Столица облачна с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 15, плюс 17. В течение дня сегодня осадков не ожидается. Вечером 13, предстоящей ночью плюс 11. Завтра, в воскресенье, будет пасмурно. Днем 17 градусов тепла. Утром плюс 12.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
1: В Москве час дня.

Для большинства музыкантов гастроли – это способ заработать. Но я абсолютно счастлив оставаться дома, вести обычную жизнь, создавать музыку, заниматься общественной деятельностью, ходить пешком и проводить время с друзьями. Идея вернуться к жизни в аэропортах и отелях с плохой едой меня больше не вдохновляет. Жизнь слишком коротка для всей этой ерунды. Так говорит Мобби. Ну и нельзя сказать, что он совсем не гастролирует, конечно. Из музыки дальше у нас Элтон Джон и Тесмин Арчер.

Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Путь Маркса в индустрию открыла случайная демо-кассета, которая попала в руки Лайнелу Ричи. Известный музыкант настолько впечатлился вокалом 17-летнего парня из Чикаго, что лично позвонил ему и сказал: «Я не могу тебе ничего гарантировать, но тебе нужно приехать в Лос-Анджелес». Маркс бросил учебу, перебрался на западное побережье и несколько лет работал бэк-вокалистом на записях у суперзвезд. От самого Лайнела Ричи до Мадонны и Уитни Хьюстон. Эта кочевая жизнь по лучшим студиям страны стала для него настоящей школой шоу-бизнеса перед запуском сольной карьеры. Радио 7. Уикенд Ричарда Маркса.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама. Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
5: Кар-кар-кар-кар-кар, прайс-прайс, продай авто на кар-прайс-прайс.
6: За 2 часа и по рыночной цене покупаем любое авто. Оцените свою машину бесплатно на сайте carprice.ru.
0: МХТ имени Чехова представляет музыкальную комедию Виктора Крамера «Авлабар» или «Новая Ханума». Знаменитый водевиль Авксентия Цигарелли в мхатовской версии. Смешная, эмоциональная и бесхитростная история о том, что каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа равновесия мира. История об извилистых путях к счастью полна тепла, грузинских песен и колорита старого Тбилиси. В главных ролях Ирина Пегова и Артур Ваха. 29 и 30 сентября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
7: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

финале моей эфирной смены сегодня Гвен Стефани. Я Евгений Водян. Благодарю вас за компанию. До встречи завтра. Вернусь ровно в 8 часов утра. Далее музыка на все времена. Любимые песни, лучшие мировые артисты 24 часа в сутки. Я желаю вам приятных выходных. Компании Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Отличные выходные на семи холмах.

0: Когда за окном становится прохладнее, хочется добавить в жизнь чуть больше нежности и тепла. А идеальный саундтрек для такой погоды «Радио 7» представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Сегодня и завтра. Лучшие песни и истории о непокорном романтике Ричарде Марксе. Только на «Радио 7».
1: Реклама. Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
2: Да никаких.
1: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
2: Перевожу.
1: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
2: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
1: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
3: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
0: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2009. One Republic. All the right moves.

0: 107. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 15, плюс 17. В течение дня сегодня осадков не ожидается. Вечером 13, предстоящей ночью плюс 11. Завтра, воскресенье, будет пасмурно. Днем 17 градусов тепла, утром плюс 12.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Incroyable.
0: В Москве 14 часов.

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Выпуск дебютного альбома Ричарда Маркса сопровождался большими сомнениями со стороны лейбла. Руководство студии считало, что смазливый парень с пышной шевелюрой выглядит как кумир девочек-подростков и исполнять должен исключительно слащавые поп-шлягеры. Маркс хотел играть гитарную музыку и настаивал на этом. С определением формата тоже вышла путаница. Радиостанции не знали, к какой категории отнести песни Ричарда. Для поп-станций она была слишком тяжелой, а для рок-волн — недостаточно хулиганской. Здесь Маркс мог бы свернуть с пути и пойти на поводу у продюсеров, но молодой певец решил ничего не менять ни в своей музыке, ни в своем образе. И не зря. Его дебютный альбом разошелся тиражом свыше 3 миллионов копий. Радио 7. Уикенд Ричарда Маркса.

0: «Уикенд» Ричарда Маркса. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Легендарный театр «Кремлевский балет» приглашает вас познакомиться с Чиполлино, сказочным мальчиком-луковкой. Еще вы узнаете сеньора Помидора, принца Лимона, сапожника Виноградинку, девочку Редиску, мальчика Вишенку и многих других героев фруктово-овощной страны. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Почему бы и да? Взять паузу в обычный будний день и подняться на высоту Останкинской башни, где ресторан «Седьмое небо» ждет вас. Сет из блюд авторской кухни, панорамный вид на Москву и посещение смотровой уже включены в билет. А ваша машина подождет вас бесплатно. Подробности на tvtower.ru. 6+.
4: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телеканал СТС представляет.
6: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
0: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
9: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: «Вояж» на «Радио 7».
1: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. На протяжении долгого времени китайский город Шэньчжэнь считался просто скучным соседом Гонконга. До начала 80-х он вообще был рыбацкой деревней. Потом стал базой для развития местной IT-индустрии, получил звание Китайской силиконовой долины и мгновенно, как это бывает в Китае, разросся почти до размеров Москвы. А затем на глазах трансформировался из унылого провинциального промышленного центра в суперсовременный модный город с футуристическими небоскребами, стильными парками и множеством достопримечательностей, которых в ближайшие годы станет еще больше. Не так давно в Шэньчжэне запустили проект «10 культурных объектов новой эры», в рамках которого в течение 10 лет планируют построить десяток масштабных культурных институций. Половина из них уже готова. Это музей современного искусства в здании сложных изогнутых форм, музей науки и технологий по проекту бюро Захи Хадид, напоминающий исполинский космический корабль, международный художественный музей в виде двух гигантских ковчегов, символизирующих диалог восточной и западной культуры. А этим летом добавились еще две архитектурные сенсации. Здание крупнейшего в Китае музея естественной истории извивается, повторяя изгибы речного русла. На его крыше зеленеет бесплатный ландшафтный парк, а экспозиция рассказывает всю историю планеты от формирования Солнечной системы до эры космических полетов. А культурный центр Art Bay с галереями и театром в Шэньчжэньской бухте выглядит как груда гигантских серебристо-белых валунов. В будущем к этому списку добавится еще высокотехнологичный оперный театр по проекту Жана Нувеля, институт дизайна и инноваций Доминика Перо, и, в общем, кажется, скоро уже Гонконг станут считать просто не особенно интересным соседом Шэньчжэня.
0: «Вояж» только на «Радио 7».

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
0: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
7: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
11: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
12: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в премиум и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: В конце концов.

Каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1969. «Shocking Blue». «Venus».

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 15, плюс 17. В течение дня сегодня осадков не ожидается. Вечером 13, предстоящей ночью плюс 11. Завтра, в воскресенье, будет пасмурно. Днем 17 градусов тепла, утром плюс 12.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
0: В Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Загадочная композиция «Hazard» о парне из провинции, которого обвиняют в убийстве девушки, сильно выбивалась из привычного романтического репертуара Маркса. История была полностью вымышленной, а вот городок Hazard в штате Небраска существует на самом деле. Правда, выбрал его музыкант абсолютно анекдотичным образом. Мелодия песни была полностью готова, но для текста не хватало названия штата и города. Посчитав, что «Небраска» идеально ложится в ритм, Маркс попросил торговую палату штата прислать ему по факсу список всех местных населенных пунктов. Получив 17 листов с названиями, он просто подбросил их в воздух, наугад ткнул пальцем в упавшую страницу и попал в «Hazard». Позже, во время гастролей, Маркс даже заехал в этот городок с населением всего 78 человек, сфотографировался у дорожного знака и купил пару сувенирных футболок. Радио 7. Уикенд Ричарда Маркса.

0: «Уикенд» Ричарда Маркса. Только на «Радио 7». Реклама. «Радио 7» представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашков 5» всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на четырех этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущением и желанием. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашков 5». С 6 августа. 18+.
1: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
2: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Телеканал СТС представляет.
5: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104.7 FM.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Москва, как известно, порт пяти морей. И есть в Москве подводная лодка. Вот ее сегодня и пойдем смотреть. Б-396 «Новосибирский комсомолец» – советская дизель-электрическая подводная лодка проекта 641Б «СОМ», построенная в 1980 году на заводе «Красное Сормово» в Горьком. Ныне это Нижний Новгород. Это большая лодка. Длина 90 метров, водоизмещение 4600 тонн в подводном положении. Экипаж 78 человек. Вооружена 6 носовыми торпедными аппаратами калибра 533 мм, боезапас до 24 торпед или 44 мин. Рабочая глубина погружения 246 метров, автономность 80 суток. Проект 641Б был разработан в ЦКБ морской техники «Рубин» под руководством главного конструктора Дерибина, как модернизация более раннего проекта 641. С 1973 по 1982 год построили 18 таких лодок, и все на Красном Сормово. Модернизация затронула почти все – конструкцию, энергетику, акустику, электронику и условия обитаемости. Одним из главных направлений модернизации было снижение шумности. Легкий корпус покрыли звукопоглощающей резиной, за что лодки этого проекта на флоте прозвали «резинками». Механизмы поставили на амортизирующие фундаменты, убрали выступающие части с корпуса, грибные винты поместили в кольцевые насадки. Все это должно было сделать лодку менее заметной для противолодочных сил противника. Б-396 служила с 1980 по 1998 год в составе 4-й эскадры Северного флота, базируясь в Полярном. Она совершила несколько дальних походов – Средиземное море, Северную и Южную Атлантику, к западному побережью Африки. После списания московские власти решили сохранить корабль для истории. Лодку выкупили, переоборудовали на «Севмаши», сохранили подлинные приборы, каюты, технику, добавили подсветку и информационные стенды. В 2003 году корпус отбуксировали по внутренним водным путям в Москву. Для прохода под мостами часть рубки демонтировали, а корпус частично затопили. В парке «Северная Тушина» на берегу Химкинского водохранилища лодку установили на специальные опоры, а внутри отсеков сделали полноростовые проемы вместо штатных низких люков, чтобы облегчить доступ посетителям, включая маломобильных. 26 июля 2006 года музей открыли. Сейчас это один из немногих в России образцов настоящей боевой субмарины, доступных для посещения. Пока Московский музей морского и речного флота на Большой Ордынке закрыт на реконструкцию, тем, кому объектов в Северном Тушино будет мало, да и просто любопытствующим, можно еще съездить на Истринское водохранилище и там посмотреть на уникальные экспонаты. Макет сверхмалой подлодки «Пиранья» из оригинальных частей корпуса, реплику потаенного судна Ефима Никонова, это первая русская подводная лодка 18 века, а также торпедные аппараты, мины, водолазное снаряжение, адмиралтейские якоря по 3,5 тонны и даже вертолет Ми-2. Не желтые ни разу, но московские. Очень красивые подводные лодки. А суровая осенняя вода добавляет ощущений. Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым» только на Радио 7.

0: Когда за окном становится прохладнее, хочется добавить в жизнь чуть больше нежности и тепла. А идеальный саундтрек для такой погоды «Радио 7» представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Сегодня и завтра. Лучшие песни и истории о непокорном романтике Ричарде Марксе. Только на «Радио 7».
1: Реклама. Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
0: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
0: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
4: Эргоферон.
5: Мы всей семьей им лечимся.
3: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
6: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
3: Год 2011. Capital Cities. Safe and Sound.

0: 7. О погоде.
1: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 15, плюс 17. В течение дня сегодня осадков не ожидается. Вечером 13, предстоящей ночью плюс 11. Завтра, воскресенье, будет пасмурно. Днем 17 градусов тепла, утром плюс 12.
0: В Москве 16 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Ричард Маркс установил абсолютный рекорд чарта Billboard Hot 100 и стал единственным

0: сольным артистом в истории, чьи первые 7 синглов подряд попали в пятерку главного американского хит-парада. Под конец 80-х его романтические баллады и бодрые софт-рок-треки крутились на радиостанциях буквально в бесперерывном режиме. Но этим Маркс не ограничился и в 1991 году устроил настоящий музыкальный марафон. В честь выхода альбома «Rush Street» он решил устроить концертный блиц. За одни сутки музыкант посетил 5 городов, выступая в каждом из них. Этот рекорд до сих пор не побит. Кажется, после такого расписания даже знаменитая гастрольная фраза «Следующий концерт через час» звучит довольно скромно.
1: Радио 7. Уикенд Ричарда Маркса.

0: «Музыкант» Ричарда Маркса. Только на «Радио 7». Реклама.
1: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. «Квартал Веер». Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
3: Препарат «Ньюрексан» помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием «Ньюрексан» по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. «Ньюрексан» – выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: «Лента» и «Окей» – одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября. Макароны «Макфа» в ассортименте 450 грамм, 65 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
8: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Радио 7 представляет. Ахматова, Гумилев, Гумилев. 29 сентября. Театр имени Маяковского. Пронзительный спектакль о переплетении человеческих судеб и событий 20 века. История Анны Ахматовой, Николая Гумилева и их сына Льва. Театр, где великие имена становятся осязаемыми, а глубина их драмы – близкой зрителю. В главных ролях Светлана Иванова и Егор Корешков. Спектакль «Ахматова, Гумилев, Гумилев». 29 сентября. Театр имени Маяковского. Билеты на сайте kassir.ru. 16+.
10: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
11: Радио 7.
12: На семи холмах.
11: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
2: Год 1993. Hathaway. What is love? What is

0: 7. О погоде.
1: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 15, плюс 17. В течение дня сегодня осадков не ожидается. Вечером 13, предстоящей ночью плюс 11. Завтра, воскресенье, будет пасмурно. Днем 17 градусов тепла, утром плюс 12.
0: В Москве 17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд» Ричарда Маркса. В 2016 году Ричард Маркс попал в мировые новости вовсе не из-за музыки. Он летел из Ханоя в Сеул, когда один из пассажиров бизнес-класса внезапно начал дебоширить и нападать на людей. Экипаж из девушек-стюардесс не мог справиться с агрессивным мужчиной. Тогда 53-летний Маркс вместе с другими пассажирами вмешался и помог скрутить нарушителя спокойствия. Фотографии музыканта с веревкой в руках облетели весь интернет. После посадки пассажира передали полиции, а авиакомпания отдельно поблагодарила Маркса за помощь. Сам музыкант от звания героя отказался. По его словам, он поступил так же, как любой человек на его месте. Радио 7. Уикенд Ричарда Маркса.

0: «Уикенд» Ричарда Маркса. Только на «Радио 7». Реклама.
1: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Лента и ОК одна гиперкоманда. С 17 по 30 сентября. Макароны Макфа в ассортименте 450 грамм. 65 рублей. Гипервыгода в каждой покупке.
0: Радио 7 представляет. Легендарное иммерсивное шоу возвращается в репертуар особняка «Дашка» в 5 всего на 60 вечеров. Действие постановки разворачивается одновременно на 4 этажах старинного особняка в центре Москвы. Зрители свободно перемещаются по дому, следуя за героями, своим импульсом, ощущениям и желаниям. Режиссер постановки Мигель. Вернувшаяся. Новая реальность. Особняк «Дашка» в 5. С 6 августа. 18+.
3: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Когда за окном становится прохладнее, хочется добавить в жизнь чуть больше нежности и тепла. А идеальный саундтрек для такой погоды «Радио 7» представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Сегодня и завтра. Лучшие песни и истории о непокорном романтике Ричарде Марксе. Только на «Радио 7». Реклама. Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
1: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
0: В конце каждого часа путешествие во времени. Компании «Радио 7». Год 1978. Род Стюарт. «Do you think I'm sexy?»

0: 107. О погоде.
1: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 15, плюс 17. В течение дня сегодня осадков не ожидается. Вечером 13, предстоящей ночью плюс 11. Завтра, воскресенье, будет пасмурно. Днем 17 градусов тепла, утром плюс 12.
0: В Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Композиция «Анджелия» родилась потому, что Ричард Маркс решил подчиниться ироничному правилу шоу-бизнеса. Каждый уважающий себя рок-исполнитель обязан записать хотя бы один трек с женским именем в названии. Песня о разбитом сердце уже была полностью готова, но автор никак не мог подобрать идеальное имя из четырех слогов. Спасение пришло буквально в воздухе. Во время перелета музыкант обратил внимание на жизнерадостную стюардессу, чьи отношения с ним ограничились лишь

стаканом имбирного эля. На бейджике девушки красовалось редкое имя Анжелия. Забавно, что к моменту выхода сингла Маркс уже был счастливо женат на Синтии Роудс. Однако писать сладкие песни о любви ему казалось скучным. Артиста всегда больше вдохновляла драма безответных чувств. В итоге образ роковой героини он собрал из воспоминаний о своих прошлых неудачных романах. Радио 7. Уикенд Ричарда Маркса.

0: «Уикенд» Ричарда Маркса. Только на Радио 7. Реклама.
1: Слышите? Так звучит ощущение дома.

0: естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «Заверийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Когда за окном становится прохладнее, хочется добавить в жизнь чуть больше нежности и тепла. А идеальный саундтрек для такой погоды «Радио 7» представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Сегодня и завтра. Лучшие песни и истории о непокорном романтике Ричарде Марксе. Только на «Радио 7». Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
3: Год 2005. Hoover Phonic. No more sweet music.

0: 7. О погоде.
1: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 12, плюс 14. До конца дня сегодня осадков не предвидится. Предстоящей ночью плюс 11 и также без осадков. Завтра воскресенье будет пасмурно. Днем 17 градусов тепла, утром плюс 12.
0: В Москве 19 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса». В отличие от большинства коллег по сцене 80-х, Ричард Маркс обрел огромную популярность среди зумеров. Все благодаря аккаунту в соцсетях. Забудьте про вежливых менеджеров. Музыкант ведет страницы лично и славится уничтожающим сарказмом. Когда один из интернет-троллей написал ему, что песни Маркса слушают только домохозяйки на пенсии, певец незамедлительно ответил: «Зато эти домохозяйки купили мне 3 поместья. А что купил ты на свои ядовитые комментарии?» Едкие и мгновенные ответы артиста регулярно выходят в топы медиа-новостей. Кажется, троллить троллей Маркс тоже умеет. Радио 7. Уикенд Ричарда Маркса.

0: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1979. «Earth, Wind and Fire». «Boogie Wonderland».

0: 107. О погоде.
1: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 12, плюс 14. До конца дня сегодня осадков не предвидится. Предстоящей ночью плюс 11 и также без осадков.

12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Когда за окном становится прохладнее, хочется добавить в жизнь чуть больше нежности и тепла. А идеальный саундтрек для такой погоды «Радио 7» представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Завтра. Лучшие песни и истории о непокорном романтике Ричарде Марксе. Только на «Радио 7».
1: Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
0: В конце каждого часа. Путешествие во времени. Компании «Радио 7».
2: Год 1999. Garbage. You look so fine.

0: 107.7. О погоде.
1: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 12, плюс 14. До конца дня сегодня осадков не предвидится. Предстоящей ночью плюс 11 и также без осадков. Завтра воскресенье будет пасмурно. Днем 17 градусов тепла, утром плюс 12.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1993. Pet Shop Boys. Go West.

0: 7. О погоде.
1: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 12, плюс 14. До конца дня сегодня осадков не предвидится. Предстоящей ночью плюс 11 и также без осадков. Завтра воскресенье будет пасмурно. Днем 17 градусов тепла, утром плюс 12.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: завтра. Лучшие песни и истории о непокорном романтике Ричарде Марксе. Только на Радио 7.
1: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1979. Pink Floyd. Another Brick in the Wall.

0: 7. О погоде.
1: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 12, плюс 14. До конца дня сегодня осадков не предвидится. Предстоящей ночью плюс 11 и также без осадков. Завтра воскресенье будет пасмурно. Днем 17 градусов тепла, утром плюс 12.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на радио 7.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1981. Electric Light Orchestra. Ticket to the Moon.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.